0: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú? Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie. A jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom Súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Mūsdienās, lielā mērā pateicoties programmai Erasmus, studentiem Eiropā ir krietni vieglāk studēt divās, trijās vai vēl vairākās valstīs. Aizvien vairāk studentu sāk studijas vienā valstī un pēc tam turpina studēt kur citur. Varētu teikt, ka studenti var aizvien vieglāk un biežāk doties studēt turp, kur paši vēlas. Taču kāpēc vienotu standartu vērtēt dažādās valstīs iegūtu izglītību? Kā droši pārliecināties par to, ka dažādās valstīs un dažādās mācību iestādēs tiešām ir iegūta vienotā pati kvalifikācija? Te nāk talkā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim to, kā veidojusies Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma, jeb ECTS, un cik šī sistēma ir nozīmīga. Vispirms noskaidrosim, kas īsti ir Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. ECTS sistēma ir instruments, kas tiek izmantots Eiropas augstākās izglītības telpā, lai viena augstskolā iegūtus kredītpunktus ņemtu vērā saistībā ar kvalifikācijas iegūšanu citā augstskolā. ECTS kredītpunkti atspoguļo mācību procesu, balstoties uz konkrētiem mācību rezultātiem un ar tiem saistīto darba slodzi. Šo sistēmu kā programmas Erasmus elementu Eiropas Savienība ieviesa 1989. Gadā. ECTS ir pirmā tikai uz punktiem balstītā sistēma, kas aprobēta un izmēģināta Eiropas līmenī un kas ļoti veiksmīgi darbojas. Sistēmas ieviešana sasaucas ar Boloņas deklarāciju, ar ko augstākā izglītība Eiropā ir saskaņota kopš 1999. Gada. ECTS sistēma no pašiem tās pirmsākumiem, kā savu valsts kredītpunktu sistēmu, ir akceptējusi lielākā daļa no 49 valstīm, kuras veido Eiropas augstākās izglītības telpu. Taču kā šī sistēma strādā? Tātad, viens ECTS kredītpunkts atbilst aptuveni 25 līdz 30 darba stundām. Viens semestrs ir līdzvērtīgs 30 kredītpunktiem. Pilns studiju vai darba gads ir līdzvērtīgs 60 kredītpunktiem, jeb 1500 līdz 1800 darba stundām. Parasti akadēmiskā mācību gada laikā šie kredītpunkti ir sadalīti pa vairākiem mazākiem studiju moduļiem vai kursiem. Kvalifikācijas iegūšanai īsā cikla augstākās izglītības programmā parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās pirmā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā bakalaura izglītības iegūšanai ir vajadzīgi vai nu 180 vai 240 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās otrā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā maģistra izglītības iegūšanai parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. ECTS kredītpunktus tā dēvētajā trešajā augstākās izglītības jeb doktorantūras studiju līmenī var izmantot dažādi. Lielākā priekšrocība ir tā, ka pateicoties ECTS kredītpunktiem, tu vari apliecināt izglītības iegūšanu dažādos studiju līmeņos, pat ja ir bijis studiju pārtraukums. Ja studijas ir pārtrauktas, bet noteikts kredītpunktu skaits jau ir iegūts, tev vairs nebūs vēlreiz jāiegūst tie paši kredītpunkti, kad pēc dažiem gadiem atsāksi studijas vai nolemsi studēt citā valstī. Iegūtie ECTS kredītpunkti ir tavi uz mūžu. Turklāt, balstoties uz šiem kredītpunktiem, mācību iestādes var piedāvāt iespējas turpināt studijas saistītās mācību programmās. Piemēram, ja esi ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, jurisprudencē vai vadības zinībās, tad, pateicoties līdzvērtīgam studiju saturam, tu varētu turpināt studijas vadības zinātņu maģistra programmā. Taču reizēm saiknes starp divām studiju programmām nav tik acīmredzama. Piemēram, bakalaura grāds komunikācijas zinātnē var atvērt durvis uz maģistra studijām kriminālistikā. Dažkārt mācību iestādes tev prasa iegūt noteiktu papildu kredītpunktu skaitu, jo īpaši tā dēvēto pārejas gadu veidā, kas ļauj studentiem mācību procesā izvēlēties jaunu virzienu, tomēr pilnībā nezaudējot to, kas jau ir sasniegts. ECTS sistēma dod arī iespēju vienā un tajā pašā studiju programmā vai mūža izglītības ceļā apvienot dažādus mācīšanās veidus, piemēram studijas augstskolā ar apmācību darba vietā. Lai pieteiktos studiju programmām pēc diploma iegūšanas, piemēram vēl kāda maģistra grāda vai augstskolas diploma iegūšanai, lielākajā daļā gadījuma ir vajadzīgs noteikts obligāto ECTS kredītpunktu skaits. Vēl ECTS sistēma ļauj saskaņot vērtēšanas skalas, ko izmanto dažādas valstis. Piemēram, ar ECTS ir vieglāk salīdzināt pieteikumus, ko studenti iesnieguši piesakoties uz starptautisko apmaiņu vai stipendiju. ECTS vērtēšanas skala ir izveidota kā atskaites punkts, kas atvieglo studentu un viņu akadēmiskā profila apmaiņu starp dažādām augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Vērtējums ir izteikts burtu skalā no A līdz F kopā ar atslēgvārdiem un īsu komentāru. Katra mācība iestāde ECTS vērtēšanas skalu var piemērot pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savam mācību modelim. Un vēl, tiklīdz students ir absolvējis augstskolu, tas ar ECTS palīdzību var dažādās valstīs vieglāk un pārskatāmāk izmantot citus dokumentus, piemēram diploma pielikumu. Diploma pielikumā ir informācija, pēc kuras darba devēji un mācību iestādes var vieglāk atpazīt tavu kvalifikāciju. Kā redzi, ECTS ir spēcīgs mobilitātes veicinātājs Eiropā. Atvērtāka Eiropa ir vieta, kur cilvēki var satikties ar domu biedriem no citām valstīm, baudīt atšķirīgu kultūru un saturīgi apmainīties ar viedokļiem, un tieši to studentiem visā Eiropā piedāvā ECTS sistēma. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел, аудитория, е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи, и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата «Творческа Европа», което е подходящо за вас. По направление «Култура» се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление «Култура» е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма «Творческа Европа». Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата «Творческа Европа» в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка.